0: neřeš.
1: Po čem vám to kyo FM? Otaxi Akashi.
2: Mérite particulièrement l'attention.
3: Это студио скрывает